0: talk. Big bad talk.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big bad cock.
2: Малые красавицы. И
0: вальсы.
2: Их фист французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
2: И только
0: bondage
2: в голубых глазах
0: торжества. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон. Пускай любовь.
0: Dark fantasies.
2: Ну что тебе, мои
1: фантазии.
0: The semen.
2: На том этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: пускай любовь Dark Fantasies.
1: Ну что тебе, мои
0: The Seamen
2: Fucking Slaves.
1: На том этом свете буду вспоминать я
3: Billy Harrington.
0: Как
1: упоительны в России
0: Big Bad Cock. Как
1: упоительны в России
0: Big Bad Cock. Как
1: упоительны в России
0: Big Bad Cock. I'm hired for people to fulfill their fantasies, their deep, dark fantasies. There's going to be a movie star. Boy Next Door.
3: Nico Nico Doga.
0: Oh, yes. Colin. Gay bondage website. Dumb and how
3: this thing

0: fucking
1: Ass. Души пока жена ему готовит на кухне.
2: Семен.
1: Она знает, чем порадовать на ужин. Мужа и достает из
0: твою
1: кому. Душу, пока в раковине тает.
0: Все
1: экстрактор берет и весь от рогов до копыт закрытыми глазами тот,
0: кто
1: залечит, то как майская птичка.
2: The semen.
1: Настроение просто
0: amazing.
1: Мелодичка.
0: Well done,
1: на кухне стучит. Наши пар

0: как? Располнял. Бандич.
1: Снял с крючка на стене, вытер голову. Надел, сел за стол, налил для аппетита. Но из большой бутылки с перевернутым.
0: Next door.
1: От аромата урчит желудок пустой. А ты такой кричишь, ему сбрось.
0: Fuck yeah!
1: Рот закрой! Не такой, не такой,
0: чем... Чуть-чуть.

0: ходят портовые
1: полмаска.
0: Они ж с ума сведут. Из щелочках ноги
2: на юбчонках
0: и на
1: дисциплину
0: ведут.

0: сказал, чтоб любовь умерла, что не
1: Dungeon.
0: И правда сгорела дотла, даже если
1: Stick your finger in my ass.
0: Я
1: next door.
0: Вперед и ни шагу назад. Каждый
1: Started.
0: День мне в сердце стреляет
2: The semen.
0: Но эти
1: Anal.
0: Делают
1: Turns me off.
0: Я вернусь
3: Spray.
0: Обратно домой. Я
2: клянусь,
0: что
1: Come all over you.
0: Это мой
1: бой
0: до последнего
1: This is
0: мой бой. Даже если
1: Hurts
0: мой

0: Кто сказал, что здесь погасли давно? Что не то? Важнее всего, даже если огонь превращается в семя. Стиснув зубы, скажу себе:
1: make me come.
0: Каждый день мне в сердце стреляет
1: the semen.
0: Но эти words делают только
1: fasting.
0: И я слышу, как вторят
1: some bondage.
0: Да.
1: Yeah,
0: до конца. Это мой
1: boy.
0: До последнего.
1: This thing.
0: Мой
1: boy.
0: Даже если
1: it hurts.
0: Это мой
1: boy.
0: Пока не гасит.
1: Come, chef.
0: Бьется
1: semen.
0: И я
1: next door.
0: Get out, boy.

твой прощальный путь. На последней парте наш волшебный ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце. Вот и прошло 11 лет, но

медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я.

0: как?
1: Россия, мать с тобой.
2: Что в моем так много
3: Дикс.
2: Точно так же, как и в вашем
4: Dungeon Master.
2: Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться но за стенами все так же
3: Slaves.
2: Просят
3: Some dick.
2: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что
3: Okay.
2: не я
3: Boy next door.
2: Не ты, но мы

Я знаю, что в моем Dungeon. Так много Slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день Gay. Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться Boss. Но за стенами все так же Maggots. Просят Kiwi. Отчаяние в глазах Bun.

0: Можно сдохнуть от тоски. У твоих труб затвердели соски, потому что я рву на куски, что бы ни случилось.
1: Boy next door.

0: That turns me on. Fucking gay. Oh, master.
1: Сейчас поймаю тебя в
0: бандидж.
1: Ты будешь ней, мне так хочется.
0: Move your tongue around more. This thing ain't no dungeon for you.
1: Все поймать стремится.
0: Boy next door. This thing
1: выходил, как на холме.
0: Master.
1: Бегал

0: точно так же, как и в вашем
1: Dungeon Master.
0: Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Boss.
0: Но за стенами все так же
1: Slaves.
0: Просят
1: Some dick.
0: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что
1: Let
0: не я
1: Boy next door.
0: Не ты, но

знаю, что в моем так много. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться. Но за стенами все так же просят. Отчаяние в глазах скрип.

0: это пацанский мод. Не обессудь, но ты
1: спану.
0: Когда протянув, все мои делают.

0: Между
1: ядерных сражений началось день после года. Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю все владычество.
2: Кто
1: владеет
2: гей-вебсайт?
1: Настоящий гробы пушек с искандечи. Значит,
3: welcome to the club, buddy.
1: Звон металла, пули сабли, так идет.
2: Boy next door.
1: Повстречали зону. Все дилеммы с того ада. Наш пиратский корабль.
2: This being anal.
1: Наш пиратский корабль.
2: This being anal.
4: Boy next door.
1: Boy
4: next door.
1: И не коммунист. А я российский, новый.
2: Данди Мастер.
1: И не
2: коммунист.
1: И не
2: коммунист.
1: А я российский, новый.
2: Данди Мастер.

0: Пицесты
1: и не комик. А я российский новый
0: Dungeon Master.
1: И не
0: пицесты
1: и не комик. А я российский новый
0: Dungeon Master.

0: dungeon.
1: Spanking.
0: 15.
2: Slaves.
3: То, пожалуй, то, конечно. То, наверное, наверное. То, возможно, можно, можно. Можно прийти. В Африке кто такой ширины? В Африке кто такой ширины?
0: Dungeon master. Boy next door.

0: Next door.
1: Or dungeon.
2: Встречу я кого-нибудь, то тому, кого я встречу. Да зверю, верю, верю. Не забуду, буду.
0: Fuck you.

0: валютный. Меня стрелял на ты свой божий.
1: Так.
0: Сменила на ночное.
1: Latex glove.

0: Diamonds with deep dark fantasy.
1: Я семен внутри катаю, мне надо себе признаться. Как жаль, что нельзя подольше в парадных.
0: Fucking coming.
1: Я выдумал все до строчки.
0: My dick.
1: Стоит.
0: Stick finger.
2: Дома в четверть седьмого.
0: Suck dick. Fisting. Amazing.
3: Full master.
4: Semen.
0: Stick fingering. Suck dick.
3: Fisting.

0: в этом мире я просто буду собой. Я старалась всегда.
1: Fucking coming.
2: The spanking.
0: Yep. Сейчас.
1: Finger.
0: Really. Со мной.

0: Дуэль коней.
1: Dungeon Master.
2: Сяк. Будто бы не все беды.
3: Guaranteed.
2: Снова в руки поломанные детали. Я
1: глупый
2: рассыпался под...
1: Next door.
3: Дуэль.
2: Не вспоминаю и будущего не жду, раз тогда это мне...
1: Bad cop.
2: То и тут еще поношу, но я выпрямить хочу.
1: Dick.
2: Больной
1: Dick.
2: Кто
1: the semen.
2: Не стал глотать, то другая ста подавится тем, чем корд.
1: Bondage master.
2: Обеспечно скоро, обесточь мне, здорово мне.
1: Horny.

0: little oil,
1: semen,
0: gay,
2: поворот и
0: пока
2: ревет. Что он нам несет, да неважно, но сожми. Сегодня как руку сжимают девичью ужас грядущих. Завтра оставим жим.
3: Billy Harrington.
2: Потом буду
4: subject.

0: 346 километров до пункта назначения. Обновление маршрута. Обновление маршрута.
1: Все, пиздец. Приехали.
2: Уже.
1: Мы где?
3: Да без понятия.
2: Ой.
3: Не может поймать GPS.
4: Это как? Обновление. Спутник же ловит везде. Обновление. Может, здесь... Когда я ездила к отцу на бар, то там тоже связь постоянно пропадала.
2: Ой.
3: Прототип, он иногда глючит.
1: Брат, такое уже было?
3: Пару раз, но я думал, что откалибровал его.
4: О, тут GPRS. Я буду качать навигатор несколько дней.
2: Ой.
3: Перезагрузи себя.
0: GPS-сигнал не обнаружен.
1: А у кого-нибудь есть...
5: Бандич?
3: Да нет, тут никаких...
5: Бандич?
3: Блядь.
4: Я так и знала, что нужно было выходить на работу. Сука.
2: Ой.
3: Что ты делаешь?
0: Я обнаружил картографические базы. На
3: Horny. Карты!
5: Fuck.
3: Точно! Мы же загружали в тебя карты моего отца, когда он завалил нас.
4: Я думала, там только древние карты, нет?
0: Маршрут обновлен. 346 километров до пункта...
5: Penetration.
1: Что происходит вообще?
0: Я совместил последние полученные GPS-данные с дореволюционными картами 1905 и 1911 годов. Затем наложил полученную информацию на карту средней полосы 1933 года и наложил результат на советские военные карты.
4: Игорь, это ты научил его этому?
3: Видимо,
2: ой.
3: Подключил свои заводские настройки и запустил свои локальные алгоритмы, чтобы проложить нам путь. Фух, господи! А я думал, что вся эта хуйня с картографией отца – пустая трата времени.
0: Я бы мог составить более точный маршрут, но это все, что я могу сделать с доступной информацией. Как я и говорил, 1 терабайта памяти критически мало для экспериментального
5: Performance.
0: Компьютера.
1: Так и что, мы сможем доехать до...
5: Dungeon.
0: Вы выезжаете на
5: Anal.
0: Холия Драйв.

0: Я бросила руку, сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking car.
0: Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через
2: Attack.
0: Тебе достаточно, чтобы быть там.
2: Boy.
0: Я бросила
2: руку,
0: сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking car.
0: Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через
2: Attack.
0: Тебе достаточно, чтобы быть там.
2: Boy.
0: Я не слушаю.
2: Oh, master.
0: Нет.
2: Stick fingering.
0: Всю юность, волосы, в... красота.
1: Shit.
0: Мы жить
1: Maggot.
0: Уродливых серых этажей. Приглашаю на
2: Marty.
0: Ничего не стесняясь.
2: Ты
0: ощущал еще за километры у тебя.
2: Bad cocks.
0: У меня запах.

0: The semen
1: coming.
2: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
0: Я бросила
2: дунжин,
0: сожгла тетрадки и портфели, закурила.
2: Fucking come.
0: Залила я.
2: The semen
1: coming.
2: Полечу
0: через тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
2: Boy.
0: Кроссовки.
2: The semen.
0: Встречал закаты на
1: party.
0: Если вдруг внутри, то почему-то громко.
1: Fifing.
0: Я ее уничтожила. Хорошую ученицу.
2: Здесь
0: обрыва.
2: Suck some dick.
0: Прошлое. Это ради тебя. Одного. Эти красные.
2: Dicks.
0: Красное вино. Ядовитые улыбки. Провожаем мы с тобою. Нас уже не исправить. Я бросила
2: дунжин.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила. Залила ее.
2: The semen
1: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой. Я бросила
2: дунжин.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила. Залила ее.
2: The semen
1: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
3: Come join us this Saturday at 7 p.m. You can watch the party live via the internet. Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.

0: That's amazing.
1: Thank you, sir.
2: Demon.
3: Словно магнит. У меня с тебя
0: побит.
3: Выйди в окно или слышишь?
0: Swallow my cum.
3: Но мне, пожалуйста, не снись.
2: Demon.
0: Dick. Boy. Dick. Boy. Dick.

0: Я должен привлечь внимание. Не самый лучший способ.
1: Oh yeah.
2: Ass we can.
0: 2023.

0: six hot loads.
1: Что будете заказывать?
2: Две жирных. The lash of the spanking.
3: Одну белую секстру.
4: Семен.
3: Ты острый.
5: Leatherhead.
3: Секстру.
6: Fuck you!
3: Bitch.
1: Хорошо, сейчас будет сделано.
6: Fucking slave.
1: Сделай мне две жирных.
2: The lash of the spanking.
1: Одну белую.

0: Jamshish! Vaz, готов!
1: Fucking slaves, get your ass back here!
2: Fisting
1: slaves!
0: Давай сюда!
2: Fisting slaves!
3: Bad cock!
0: И достань большой!
3: The semen coming!
0: Белые будто я на гарибу!
3: Anal!
0: Меня покорила!
2: Fisting!
0: Давай сука!
2: Fisting! Bad cock!
0: И достань большой!
3: The semen coming!
0: Белые будто я на гарибу!
3: Anal!
0: Меня покорила!

0: корнями вырвут голову. Ебануты на голову, ударило в голову, корнями вырвут голову.
1: Hello, Rich Hopkins Morning. Sorry. Password. Come shaft. Fits.

0: And it's all male.
1: Мэрим.
2: Ladies are in.
1: Я горяча, говоришь, амбе, но видя меня.
0: Oh yeah. Oh yeah.
1: Снимала дорогу с карбинки. После школы с космонитой. Но мне розовые стринги.

0: God bless.
1: Твой прощальный
2: пистолет
1: на последней парте. Наш волшебный
2: бой next door.
1: Ты в платье. Мы
2: Duano.
1: С тобой в бесконечном танце.
2: Yeah.
1: Вот и прошло 11 лет, но пролетели как один день.

медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: Testing.
1: В облаках.
0: Dungeon Master.
1: В сапогах. Пропади моя.
0: Next door.
1: Вот он я.
0: That turns me on.
1: Рельсы.
0: Бум.
2: Слышь.
0: Your finger in my ass.
1: Здесь.
0: Do anal.
1: На гражданке. На какой-нибудь.
3: The spanking.
0: Dick.
1: Снаружи и с изнанки. Сам попробуй изучи.
0: Do you like what you see?
1: Не просто быть собой, когда шагает
0: бой.
1: Только
0: мастер
1: птицы бьется.
0: Fucking coming.
1: И смеется,
0: well,
1: ему не удается.
0: This thing is $300. Dungeon Master.

0: I come.
1: Где-то
0: your
1: все ждут.
0: Fucking slaves.
1: Это
0: fuck you.
1: Слегка просто
0: finger
1: щекочет
0: my ass.
1: Fuck. Вперед и
0: come.
1: Назад.
0: It's bondage gay website.
1: Просто сбросил я словно
2: six half loads.
1: На стыках
0: fucking deep in ass.
1: Бивает.
0: Dick.
1: Ты поймешь, как
0: fucking coming. Full master.
1: Где
0: fucking.
1: Где карьера, где
0: sex.
1: И как
2: oh, yes.
1: Как обманчиво.
0: My ass.
1: Сколько
0: come.
1: Столько
0: sack.
1: Сколько
0: семена. Fisting.
2: Fuck.
1: И как мало.
0: $100.

0: Ты кто по...
1: Данжен.
0: Сэр. А? Че ты фестуешься? А?
2: Слейв.
0: Да ладно, братан.
1: Stick your finger in my ass. Mm. Gay boy.

На каждого найдется тот, кто повзрослее, посерьезнее. Я один, а вокруг, наверное, я не доживу до своих.

0: yeah.
1: Dick.
2: Бай!
1: Дик.
2: Пока ты не ослеп.
1: Дик.
2: Бай!
1: Дик.
2: Пока ты не ослеп.
1: Дик.
2: Бай!
1: Дик.
2: Пока ты не ослеп.
1: Дик.
2: Бай!
1: Дик.
2: Пока ты не ослеп. Главное определиться, где твое место и что ты забыл. Зубами цепляйся. Для меня счастье, для тебя.

Пацаны меняют кузовы черных. Наши везде, наш в. Сложно убить тех, кто уже. Взрывают тех, кого нет с нами. Те, кто на нас. Половину закроют или завалят. Мама улица, папа спа. Подо мной.

0: Anal.
1: Данулов.
2: Семен.
1: Шли
3: Полбой.
1: На юг.
3: Лейс.
1: Над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви. Таяло словно...
0: Дик.
1: В руках.

0: Сплетались
1: стенги.
0: Женщины их
2: плейски.
0: Пахло как
1: Dungeon Master. Anal.
0: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
1: Do you like what you see?

0: Меча.
1: The semen.
0: Бронзовый Leather. Свет. Воздух Dungeon. Смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
3: Really?
0: В объятиях крепких.
1: Шлюп.
0: Белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
2: Yeah.

0: раньше
1: Fisting.
0: А шлопалась рубашка, что
1: Fucking slaves.
0: Предпочитают мне папашку.
2: Как?
0: Он им дарит
1: Latex.
0: Всякие
2: Some dick.
0: И суши жую
1: For dungeon.
0: Сушки, покуда эти
1: Слэйки
0: сидят
1: Fisting.
2: Ass.
0: В дорогих
1: For dungeon.
0: Выходной хотел
1: Do anal.
0: Не разрешила
1: For master.
0: Ей не нужен Ей нужен мужчина Нашла себе
2: The spanking
1: In my ass
0: Парши

0: coming.
1: Я не буду тебя
2: Swallow cup
1: Снова
2: Sat-sat-back
1: Таскать, называть
2: Full master
1: Я не буду
2: Sat-pack
1: Я могу
2: So hard
1: Не отдать
2: Rip the skin
1: Опять твоё
2: Эй, но

0: Boy. The spanking.
1: Я всегда буду
2: сакт.
1: У меня так много
2: денег,
1: но моих
2: лиц
1: на месте. We won't, we won't.

0: deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На кармане расходы
0: 100 баксов.
1: Если будут

0: хотят мою задницу. 300 тысяч. Парень из не останется больше.
1: So horny.
0: Я все еще

0: мучи, мучи.
1: Походу хватит. Расхаживать по хате в халате. Хватит
2: сакати
1: на выходных.
2: Fisting.
1: Anal. Дай отдохнуть. Харе.
2: Swallow.
1: Плюхи. В воздухе запахло.
2: The semen.
1: Пуховик с вехом. Минимал.
3: Spanking.
2: Anal.
1: Повехово. На двоих
2: под. Penetration.
1: И люхи. Сверху. Проехали. Из доспеха. Похоронили некоторых. Страх со.
3: Spanking.
1: Эпоха краха.
2: Dungeon.
1: Поисков.
2: Do anal.
1: Земля.

0: свободы.
1: My name is Dick.
0: Dungeon Master.
2: Уходили на выхлопе.
0: Сахте.
2: На троих.
0: Penetration.
2: Попыхах за тестинг. Дежуха.
0: Скейк.
2: Дюром. Хагакуры. Потихоньку.
0: Fucking coming.
2: Кухня.
0: Семен.
2: Кау.

0: хватает сил.
1: Бой на так.
0: Железный закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
1: Star Fantasy
0: несет.
1: Finger.
0: И хлысты подгоняют.
1: Ass. Boy next door. 300 bar. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: меня в свои сети. Ярко там, как тебя не заметить.
1: Really?
0: Тебя любит,
1: really?
0: Делает
2: fisting, fingering,
0: поднимает okay. рейтинг.
2: Yeah.
3: That's amazing.
0: Это мой кич.
2: Just lube it up.
3: Fisting.
0: Я на всех экранах.
3: Suck dick.
0: So fresh, so clean.
3: So deep.
2: Ouch.
4: Черный.
2: Bad cock.
3: Swallow cum.
4: Со мной бой next door.
2: Then I get it. That's what bro.
4: Сделан. Я заберу.
2: Cock.
4: Парень на походу.
2: Черный. Bad cock.
3: That's the band.
4: Со мной бой next door.
2: Then I get it. That's what bro.
4: Сделан. Я заберу.
2: Cock.
3: Парень.

0: Делай деньги просто
1: он
2: big
3: facts
4: черный
5: перкак
6: swallow cock
7: со мной бой next door
8: then I did it that's what bro
9: сделал но я заберу
10: как
9: парень на походу
11: черный перкак
12: со мной бой next door
13: then I did it that's what bro
9: сделал но я заберу
10: как
14: парень.

0: Marciu i Migar. Я только от тебя. Пускай ты
1: поет.
0: Забудь, что все вокруг и плюют. Возьми мое тепло.
2: Ты
0: слышишь? Ты слышишь? Ты знаешь, что тебя в обиду я не дам. Ты слышишь? Ты знаешь, теперь ты будешь и моим. Но как?

0: я так хотел быть
1: Dungeon Master.
0: Чтобы, как они, чтобы не быть
1: Стали,
0: убивал дешевым алкоголем в смоле. А как еще тут быть?
1: So horny.

0: вы все такие
1: horny.
0: Я бы отдала вам все свои
1: пакс. Stick finger in ass. Bondage. Gay. Stick finger in ass.

0: Rip the skin.
1: Тянет наши
2: ass.
1: Да ты только согласись, если бы я раньше
2: lube it up.
1: Для нас двоих
2: ass.
1: Совсем никто бы не грузил.

0: И пришла я на
1: то,
0: чтобы найти тебя снова тут.
1: Finger.
0: Твои, как год назад, но рядом уже не мои. Топчет знакомым мне
1: кусок.
0: Жил был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is 300 bucks.
0: Жил был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Играет для вас, а я
2: Bad cock.

0: Finger.
1: Внутрь моя мама говорила.
2: What the hell are you two doing?
1: Раскопай сам себе.
0: Dungeon ведь artist.
1: Нету. Не прошло 5 минут, как я. Ведь мне не похуй.
0: I'm so horny.
1: Прячу
0: semen, latex glove.
1: Я трахал
0: 100 fucking times.

0: shit's so fucking deep.
1: Як тобі тянусь, но боюсь.
0: Do anal.
1: Ти опять стоїш в кругі.
0: Fucking slave.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломанный.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
0: Dick.
1: Не остудит.
0: Semen.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь. Но пока ты.
0: Fucking slave. Get your ass back here.

0: знает каждый. Твоему сведению, ему неведом страх, он прогулял вчера. Ведение сидит лишь на
1: Bad-cock.
0: Громче всех ходит он без
1: Bondage.
0: Пока не видит. Также наш ведь против он набрал вчера 8. Он только с теми дружит, кто его хуже. Из боев он берет только и хуже. Тут узнал он про турнир с призовым фондом куча. Это даже вроде больше, чем зарабатывает. Настало время, и Серега начал. Минуло 2 недели, как не
1: делал
0: кофе. Он жертвует, сосредоточившись на
1: семена.
0: Не заполняет он скатились, но это все херня, ему насрать на. Ведь скоро наш станет сказочно богат.

Рыжову и думает, как тратить. Представляя кучу, что мечтают переспать с ним. Такие мысли сильно отвлекают от бойства. Но это ничего, ему не занимать упорство. Собой гордится он, ведь если вы не в курсе, каждый совершает в плюс. Знает, научился он, даже выяснил то, что прогуливает всех в клубе или дома. Но тут, о боже, вызвали в школу. Отец узнал про все прогулы с криком и отобрал.

0: заплатили.
1: $300.
0: Каждый раз,
1: Fisting.
2: Boy next door.
0: Я бы бомжевала возле.
2: Ass.
0: Ты бы стала самой бедной из.
3: Leatherhead.
0: Если мне платили.
1: $300.
0: Каждый раз, когда

0: Бой.
1: Каждый раз, когда
0: Your...
1: твой дымный не мерещится где-то мимо. Каждый раз, когда
0: Fucking coming.
1: Если б мне платили
0: 300 bucks.
1: Каждый раз, когда
0: This thing Boy next door.
1: Я бы выживала ползлет. Я бы стала самой бедной из
2: них.
1: Если б мне платили
0: 300 bucks.
1: Каждый раз, когда я думаю о
0: Fucking space.
1: Я бы выживала ползлет.
0: Get your ass back here. Fucking coming.
1: Лещет нам на выходном.
2: The semen.
1: За окном темно в окне.
0: Boy next door.
1: Лампочка над парком. Я опять
0: Stick.
1: На пальце.
0: Ass.
1: Пахну как
0: Dungeon master.
1: Ты хочешь меня?
0: Fuck.
1: Я хочу
0: 300 bucks.
1: Уезжай.
0: Come.
1: Нет.
0: Swallow.
1: Boy. Ты любишь там уходить. Пусть хоть всего перемороси.
0: Do you like what you see?
1: Может есть еще твой
0: Next door.
1: Может нет, все равно
0: Fuck you.
1: Там про мозглый седой
0: Dungeon master.
1: Он теперь как и ты
0: Do anal.
1: И тебя
0: Fuck you, fuck you, fuck you.
1: Словно ты мисс
0: Boy next door.
1: Даже
0: Fisting.
1: Под рояль.
0: What the hell you two doing?
1: Если ты не любил
0: Do anal.
1: Превратилась бы в звонки
0: Stick.
1: Если бы
0: Dungeon master.
1: Ты Стала я Мне платили
0: 300 bucks.
1: Каждый раз, когда я
0: Fisting Boy next door.
1: Я бы бомжевала ползлет.
0: Ask.
1: Я бы стала самой бедной из
2: Let's
1: Если мне платили
0: 300 bucks.
1: Каждый раз, когда

0: на старые лапы. И побежала
1: fucking car.
0: Я когда-то тоже
1: swallow.
0: Ты
1: камера
0: в платок, а кричали мне ништяк.
1: Так как?
0: Ты камера в платок, а кричали мне ништяк.
1: Так как?

убежала со всех ног. А волнует печали мне ништяк. Убежала со всех ног. А волнует печали мне ништяк.

0: Смарт-Ас.
1: Прольем миру
2: секс.
1: Кто гей, а кто нет.
3: Swallow the semen.
4: Oh!

0: a fucking latex glove through you,
1: Sally.
0: It's late. Его поросшим мхом скрипело
2: фисты.
0: Ложились
2: семена,
0: как живые. Но тут раздался в
2: данжен
0: секс. Кто такие?

0: ass.
1: Как мелодик.
0: Oh, master.
1: Говорят, не
0: пусть.
1: Если...
0: Boy next door. You ain't no fucking deal.
1: Да пока наоборот.
0: Boy.
1: Только черному.
0: Oh, master. Fingers tickle.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
4: Billy Harrington.
0: Stick finger.
2: В лосинах.

0: quarta é
1: Simen.
2: Знаю я, что можем друг без друга.
0: Так, Эйнгел. Quarta é Симен.

0: землю, потаси меня.
1: Знаю я, что можем быть друг без друга.
0: Так как землю, потаси меня.
1: Ты понимаешь, что мы друг от друга.
0: Так как землю, потаси меня.
1: Так
0: как стрельнем, потаси.

0: сказал, что
1: да.
0: Ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Сапчер!
0: Выходные прямо невыносимо.
2: Yeah.
0: Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все и на, на глазах мы в... Зато так красиво.
3: Clash of Spanking.

0: clash of spanking.
1: Спасибо и на том спасибо за.
2: Я fucking coming.
1: В нем.
3: Do anal.
1: Я боюсь себе заружным сном. Я молча поклянусь.
0: Wee-wee.

0: ass. Пуста
1: и длинна.
0: Только coming bombs, right?
1: Что есть мочи
0: и my anal
1: развела
0: latex glove.

0: Scheiße. Hat Kark.
1: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще бит, но он как будто бы мастер. Смотрю наши старые фото и честно мне хочется счастливый билет лонг.
2: Офигенный, но так мало, сколько не, но

Поднимем бокалы семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Long. Fisting. Anal. Coming.

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне.
3: It's also more emotional, more psychological too. It's looping up.

0: воскресенье.
1: Dungeon
2: party.
0: У тебя
1: fucking coming.
0: Твои лучшие друзья с утра.
1: Do anal.
3: Hello, brothers.
4: Gotcha.
0: Смех. Сегодня
1: fisting
0: для всех.
5: Ouch. Oh, that hurts.
0: В руках
6: the semen.
1: Stick your finger in my ass. Do anal, master.
0: Но трудно
1: come
0: держать в себе.
1: Let's celebrate.
6: Yeah.
0: Каждый хочет
1: suck some dick.
0: Но рядом нет.
1: Stick your finger
0: in my ass.

0: Anal.
1: Данулов.
2: Семена.
1: Шли
3: Полбой.
1: На юг.
3: Лейс.
1: Над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви.

0: Stinger.
1: Женщины их
2: плейски.
1: Пахло как
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: печать.
1: The semen.
0: Бронзовый лето свет. Воздух смешался с запахом. В объятиях крепких. Белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
1: Yeah.

0: все, что было между.
1: Fuck you!
0: Снова без одежды. Как же все так получилось?
2: Master this thing ass.
0: Закрой глаза, представь, что будет между.
3: Yeah.
0: Просто без одежды. Ну зачем?
2: I'm fucking coming.
0: Я люблю тебя. Ты кричишь мне.
2: Suck some dick. This thing ain't no. Dick, hot sex, fucking cunt, fucking cunt.
0: Fuck,
2: swallow my cunt, suck some dick, this thing ain't no. Dick,

0: Android Bar.
1: Лучшему другу он твои нижние губы сейчас я навсегда.
0: Fuck you.
1: Ты шлюха не моя.
0: Fuck you.
1: Ты шлюха не моя.

0: Man, 300 bucks.
1: Ты не приговор, ты не виноват, виноват.
0: Darkom,
1: все так подряд виноват лишь.
0: My ass.
1: Все стало новое,
0: Party.
1: Стало больше проблем.
2: Что же Man. Делать, как же Man. Быть, если темы дворят в клетке?
0: Party.
2: Что же Man. Делать?

В один ты не сможешь вернуть. Шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: кажется, всем не
1: то. I'm so horny.
0: Я не
1: I'm
0: так
1: so
0: рай.
1: Horny.
0: Поемся в
1: дуэль. Dungeon.
0: Я им...
1: Dungeon Master.
0: Oh, yeah.

0: dungeon. В городе чужом, где-то.
1: Хорошо, что ты не fisting моих anals и не видел никогда моего long latex glove.
2: Я хочу забыть о том, как
1: that's amazing.
2: Мне важнее всего, что я nice. Только знаешь, мне совсем не интересно.
1: Some dick.
3: I wanna see six hot loads.
0: Just lube it up.
2: По-французски, это так неизбежно, как
4: Billy Harrington.
2: Первый, как будто
1: fisting

0: Gay website.
1: Obrigado, Alexia.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора
3: плопать.
2: Потому что сегодня в первый раз
0: Dungeon.
2: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут
0: Coming.
2: Мужчины. Это мужицкий
0: секс.
2: Аллилуйя,
0: This
2: мужиков. Эй, эй, мужицкий
0: секс.
2: Аллилуйя,
0: This
2: мужиков. Эй, эй.
1: Повторяю.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно
3: лопать.
2: Потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
0: Dungeon.
2: С неба начнется мужицкий
0: Coming.
1: Приготовились?
2: С неба
0: Coming.
2: Мужики. Аллилуйя, это мужицкий
0: секс.
2: Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
0: Coming.
2: Мужики, аллилуйя, мужицкий
0: секс.
2: Очень разные мужики
0: Coming.
2: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
0: Coming.
2: Мужики. Аллилуйя,
0: this is
2: мужиков. Hey, hey,
0: this is
2: мужиков. Аллилуйя, мужицкий
0: секс.
2: Hey, hey,
0: мужицкий
2: секс. Аллилуйя, мужицкий
0: секс.
2: Hey, hey,
0: мужицкий
2: секс. Аллилуйя, мужицкий
0: секс.
2: Hey, hey,
0: this is
1: мужиков.

0: Помню цены, помню, как начальник субботы
1: party.
0: И мне до сих пор в кошмарах приходит Сэм. Помню логи, что вечно играл в центре.

0: horny.
1: Мне достался
0: anal.
1: Но хотелось очень.
0: Fingers thick in ass.
1: И однажды утром в суматошный
0: dungeon
1: я уехал, чтобы
0: fisting master and my ass.
1: Сам себя считаю.
2: Fucking slay.
1: Теперь я
2: performance artist.

0: dungeon и бежит куда-то по
1: Макам.
0: И дорогу
1: Brothers.
0: Переходит важно. И
1: полмастер
0: мохнатый
1: Penetration.
0: Сам себя считаю.
1: Fucking slay.
0: Теперь я
1: здесь. Performance artist.
0: Здесь друзья. Но все так же ночью снится мне.
1: Do anal.
0: Отпусти.
1: Fire.
0: Не хочет.

0: зимой.
1: The semen.
0: Вся белым бела. Целый день.
2: Fuck you.
0: Я.
2: Game Boy.
0: Ждет.
2: Dungeon Master.
0: Чтобы.
1: Swallow car.
0: Сам себя считаю.
2: Fucking
0: slave.
2: Performance artist.
0: Друзья, но все так же ночью снится мне.
1: Do anal.
0: Отпусти.
2: Не
0: хочет.
2: Fantasy.
0: Моя, как горячим.
1: Semen.
2: Smoking.
1: In our dungeon.
0: И бежит куда-то по.
1: My calm.
0: И дорогу.
1: Brothers. Master
2: Dick.
1: Penetration.
0: No!

0: Fisting ass.
1: Тебя сильно.
0: Fisting ass.
1: Тебя страстно. Нет на свете.
2: Darkholm.
1: Красивей нету в мире. Прекрасней.
0: Fisting ass.
1: Тебя крепко.
0: Fisting ass.
1: Тебя

0: Что-то пошло не так, все, что осталось, это реквием по Жене Дарк. Тело покорившее
1: Dungeon.
0: Меня уж давно укоренившее в память. Но я как
1: Дик.
0: На корню срубаю, стоит мне случайно сорваться. Я, конечно, не родная, но и Петербург чай не
1: Dungeon.
0: А ты близко не
1: Bad.
0: В нашем доме даже Seaman. Не бежит, пардон, я извиняюсь за
1: Anal.
0: На каламбур, но если Boy. Перевернуть, то мы увидим
1: Bad Cop.
0: В нем фундаментальные изменения никаких нет.
2: Really hurting.
0: На пять слабее, это позднее утихнет. Но я формирую свой
1: Seaman.
0: Сам глубоко зашифровать и не придумай круче ребуса, что он не распутает. Грянет
1: секс,
0: со злости как
1: гей.
0: Завелся опять, это будет
1: fucking coming.
0: Но и по кускам ее это
1: Dungeon Master.
0: Там по итогу все как
1: Anal.
0: Ты красиво, но не помогло найти себя. Да и
2: really?
0: Не приблизило, важен только
1: Come.
0: Остальное метафизика. Так что вы мне реквием по жене
1: Dark.
0: Боль мой

0: Як и он кажется, как будто уже каждому знакомы наши жизни.
1: Finger, lube it up.
0: Языком, но я прикусил язык, бесполезные слова. Фраза зыбкие посыпятся, как месяц.
1: Like,
0: я нас понять это расплю.

0: fuck you.
1: Но то, что сказано судьбой, перетразит. И на
0: гейм-парти
1: они дуют по секунду и падают по пьяни. И кажется, богиня уж давно на
0: секс
1: готова. Лишь бы люди снова не подняли
0: Лейха Клаб.
1: Так что мы не реквием по жене.
0: Дарк.
1: Реквием по жене.

0: deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманные расходы
0: $100.
1: Если будут
0: ты

0: Billy Harrington.
1: Suck dick.
0: Spanking.
2: Fisting.
3: Gay party.
4: Bad cock.
3: Penetration.
1: My dick so deep. Что ничего плохого в этот миг просто не может
2: произойти. Bondage sex party.
3: Я и моя банда.
2: Fisting.
4: Любила. Семена.
2: Bondage sex party. Я и моя.

0: fellow brothers.
1: Если бы мне дали шанс прожить okay. жизнь еще раз, я бы ни за что его не променял на этот
2: секс
1: без вас.

0: мысли Deep Dark Fantasy.
1: Я семен внутри катаю, мне надо себе признаться. Как жаль, что нельзя подольше в парадный
0: Fucking coming.
1: Я выдумал все до строчки
0: My dick
1: стоит.
0: Stick finger.
2: Дома в четверть седьмого вечно
0: Suck dick.
2: Знакомый до боли
0: Amazing All master
2: Запаха
3: Семена
2: Теплого поля
0: Stick finger.
2: В четверть седьмого вечно
0: Suck dick.

0: закончится. О май кам.
1: Бежать без света.
0: Мечтаю. Swallow you. Semen that turns me on.
1: Я просто
0: stick in ass. Stick finger.
2: Billy Harrington.
0: Swallow cum. Dark
2: ass.

0: лицу я.
1: Я
0: самого среднего звена. У меня есть
1: Dungeon.
0: У меня есть
1: Flash.
0: Я работаю в компании связь.
1: Fingerstick.
0: И каждый понедельник я
1: Sarkdeck.
0: И каждый вторник я
1: Sarkdeck.
0: И каждую среду я
1: Sarkdeck.
0: И каждый четверг
1: Sarkdeck.
0: Я но каждую пятницу
1: Do.

0: Сейчас.
1: Их мне хватает на 30.
0: Flex.
1: А если в месяце больше,
0: Flex.
1: То я занимаю
0: 300 bucks.
1: А если в месяце меньше,
0: Flex.
1: То я экономлю
0: 300 bucks.
1: Я мог бы их откладывать, но каждую пятницу.

0: do it. Stop, shut it, Dick.
1: Я не знаю, что будет с моей
2: next door.
1: Я не знаю, что будет с
2: event of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими
2: legs.
1: Я не знаю,

0: Потерял, ты был учителя, теперь это не для тебя. Кем стал тупой щеляк? И зачем тебе лям на теле? Ты
1: хуй,
0: кем?

0: снова я. Ну что, я так поняла, этот кто-то тебе дозвонился. Сочувствую. Че я звоню? Да, сегодня очередная
1: проблема
0: по поводу переизбрания нашего горячо любимого.
2: Да, да.
0: Я твое отношение к этому знаю, но сходить стоит.

0: finger in my ass.
1: Пошел. Все идут.
0: Do sex.
1: Ребята, жаль, девчонок не берут.
0: Им... Stick finger in ass.
1: Надо. И они, конечно...
0: Stick.
2: Do it, do it.

0: Рейно.
1: Все по кругу снова. Посылаю этот и не слышу ваши. Затыкаю.

0: gay website. Fuck.
1: Зажигалки,
2: стрельбейно,
1: палки цедят из бокалов, алка не кончат, как
0: boy next door,
1: калка.

0: against a far-reaching storm of disturbance and deletion. God bless.
1: Твой прощальный путь на последней парте. Наш волшебный
2: путь
1: в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце.
2: Yeah.
1: Вот и прошло 11 лет, но пролетели как один день. Я бы прогулялся.

медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: Fisting.
1: Ass.
2: Неуклюже.
0: Dungeon Master.
2: По лужам.
0: My
2: God. По
0: Dungeon.
2: Рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
0: I'm so boring.
2: Такой. Ах, я
0: do a know.
2: На
0: гейм-парке.
2: На виду, к сожалению, день
0: do a know.
2: Только раз в году прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах, я на на виду, к сожалению, день только раз в году, к сожалению, день
0: do a know,
2: только раз в году.
0: Do a-

0: Я мог бы выпить
1: семен.
0: Я мог бы
1: suck some dick.
0: Вечно
1: boy next door.

0: когда приходил
1: Darkholm Farm.
0: И он начинал
1: фокать.
0: И через час становилось
1: better.
0: Спадали пятна, смягчались
1: leather.
0: Он больше не казался сирым, отчетливее делался
1: finger.
0: Он шел на
1: party. И
0: фокать, coming.
1: Boy next door.
0: Медленно.

0: А может, не знаю, он был аббатом,
1: фокером,
0: братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark.
0: В дни, когда гор, и в дни, когда
1: сяк.
0: И так
1: упал,
0: обитал,
1: Smart-finger.
0: И спасал от всех.
1: Wolf.
0: Заслонял
1: Master.
0: Собою
1: Ass.
0: Человечьего вечного.
1: Boy. Dark home. Smart.

0: И вот пробилась. Однажды не смогла согреться. Дул ветер из
1: Dungeon.
0: И белых акаций. Не смогла подняться. Сидел у в постели. И его волосы
2: сели.
0: Он держал и говорил: ну что ж ты, ну что же ты, милый?
1: Boy.
0: Тихо ему отвечал: возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем песни. И странные длинные тексты.

0: pants down, boy. And you too.
1: Hey.
0: Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои.
2: $300.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Huh?
1: Давай, давай, давай.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
1: Давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Slaves,
2: 15,
0: spanking,
2: coming,
0: fucking slaves,
2: 15,
0: spanking,
2: coming,
0: fucking slaves.

0: Bad cock.
1: Vrasmite.
0: Gay website.
1: Прямо с...
0: Dark. Bad cock.
1: Идёт бесшумный...
2: Кон.
1: Бегущая...
0: Dark. Bad cock.
2: Stick finger in ass.

0: website.
1: Легко и безболезненно я за скалом
0: Арсенист.
1: Глотаю это месиво.
0: Свалом.
1: Со мной забудь о том, что было, я запомнил тебя.

0: Сопсом.
1: Нельзя прожить.
2: Do anal.
1: Понарошку и думать, будто...
2: Swallow my cum.
3: Семен.
1: Точно свалится на бошку. Иди, пойду, попросту стал. И вот тогда, ну прямо так.
0: Gay bar.
1: Захочешь.
2: Anal. Sex.
1: Перестать. Но вот беда.
2: Stick finger.
1: Как не кстати.
4: Чего-то очень хочется.
0: Сопсом.
5: Сопсом.
6: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

0: не
1: пейно.
0: На нас небес сошла благодать.
1: Эй, Марли,
0: может,
1: вам
0: слышится? Как жаль, что мне так хочется.
1: Так.
2: Это
3: мечта.
4: Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак.
2: Частица.
4: Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак. Эйнол.
5: Фистинг.
4: Как жаль, что мне так хочется.
1: Ладно.

0: Latex glove.
1: Братан, да какие
2: спанкинг?
1: Ты должен просто взять и забрать ее.

0: calm. Черт ты, I come.
1: Я сажусь за увожу тебя. Причем тут
0: I come?
1: Причем тут
0: I come?
1: Я просто сажусь.
0: Fisting.

за рискунок, шмыгнул в подобие знам. От души мы бы разобрались без и мордобоя, и без культурно, впрочем, как всегда. Но было восемь, а нас двое.

0: Они за...
1: Ass,
0: они на...
1: Dick.
0: А мы не...
1: Coming.
0: И разбираемся, где...
1: Cock.
0: А где...
1: Come. That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
1: Bondage.
0: И мы с...
1: My master.
0: И отплясали...
1: All around. Ass.
0: Выбивали как...
1: Oh,
0: на крылечке.
1: Semen.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
1: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим
1: в
0: стремном, как две египетские
1: мента.
0: На
1: пакток
0: глядим, и
1: пакток
0: к нам светит на лесосеке в Туруханских
1: гей-вебсайтах.
0: Когда мы поправимся от... Я застряпаю письмо. Но ладно, я
1: Coming.
0: С пеленок, извините.

0: это харя, как
1: okay, на веб-сайте.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю,
1: okay, the semen.
0: Не хватает.
1: Oh, yeah.
0: Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
2: Master
0: очень важен честный
2: секс.

0: Спанкинг.
1: Не надо между рук и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись мой единственный самый. Мне
0: спанкинг
1: не надо. Был бы на столе, был бы на земле.

0: Семен.
1: Знаю я, что можем друг без друга.
0: Семен.
1: Ты понимаешь, что мы друг от друга.
0: Семен.
1: Thank you.

0: Прям
1: потасимен.
2: Знаю я, что можем друг без друга.
0: Так, эй, прям
1: потасимен.
2: Ты понимаешь, что мы друг от друга.
0: Так, эй, прям потасимен.

0: Ты даже мне не плюс, а я тебе не внук. Ну вот настало время, чтобы показать свой как, чтоб забрать свою голду.
1: We must pull up our pants.
0: Девчонки понимают, только раз в году. Все do anal. Если у тебя нет, это видно по еблу.
2: Boy.

0: Я всегда один, но со мной напарник. Я просто никакой там не
1: master.
0: Я показываю
1: stick your finger in my ass.
0: Сажу на себя, будто
1: master.
0: Сел на пик, как
1: horny. Wild master.
0: Как одна из кей. Слышу звук из
1: dungeon house.
0: Сжало мою хуже сжатого джипега. Ice you chipego, ice you chipego.
1: На gay party.
0: К сожалению, так бы я на нее
1: coming, I'm fucking coming, I'm fucking coming.
2: Gay.

0: заметил, что ты совсем
1: so horny.
0: Snow
1: coming.
0: В лицо совсем забыл.
1: Bondage.
0: Это не повторится ровно через.
1: Three.
0: Но ты же знаешь,
1: fucking
0: calm. Ведь
1: dungeon.
0: Мой приход
1: последний. Sex.
0: Это разбитые.
1: Two fat cops.
0: Заброшенные.

0: дружбу.
1: Оставив семен, метеоритный дождь, но широкий день не может измерить размер. Даже среди
2: пустых
1: давно как бессмертных нет. Нету любви, она змея, крутись.

0: свой
1: семен. Boy next door.
0: Ты мне папа. Впереди заборы полыхают за забором. Полыхает. Эй, моя песня корабельная.
1: Come.
0: И через поле пекла пройдя я выйду чемпионом.
2: Spanking.
1: Gay party.
0: Поле пекла.
2: Billy.
1: Full dungeon.
2: Spanking.

0: banking.
1: Suck dick.
2: Чемпион, я все люблю.
0: Boys.
2: Лучше, чем... Лучше, но ничего нет лучше. Этот образ так близок тем, что он исполнен. В моей ролику для влучимой повсюду со мной. Мне напомнили рой клинков. На и сущность самой войны. Войны, в которой где куда ни глянь. Нет, не работает и не я, не тут. Сантин, но и не за что вести бой. Не за чем начинать было. Поела моли, мне кажется, с полета птичьего. Лишь бесконечная война за ничего. А потому я желаю, чтоб ты и в темноте стану чемпионом.
0: Спанкинг.